0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

Любить классных проще простого, но и там есть свои сложности. Обычно претенденток на такого парня великое множество, и за него приходится побороться. Однако то, что достается с большими усилиями, впоследствии радует намного больше. То же самое чувствуют и заядлые дачники, когда приходит время собирать урожай после всех вложенных в него трудов. Ну а чтобы эти эмоции были испытаны, всегда поможет радиодача. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по столичному времени.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Песни «Любовь рождает чудеса» на радио «Дача» рассказал про всем знакомые чувства. Тем, кто прямо сейчас в компании своей второй половинки проводит эту ночь, желаю, чтобы она длилась как можно дольше и запомнилась всем участникам без исключения. Что для этого сделать, решайте сами. Люди взрослые, раз не спите в такое время. Ну а я, конечно, помогу сделать ночь жарче и горячее. Для этого есть...

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: если ты хочешь, как завещают группа Корни, петь с нашими гитарами и с нашими артистами, то, естественно, необходимо присоединяться к большому торжеству, потому что команда «Радио Дач» готовится к большому юбилею. В этом году нам 20 лет праздновать, знаменательное событие. Конечно же, будем все вместе 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». На одну сцену выйдут такие артисты, как Полина Гагарин, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский и многие другие. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» узнавайте, конечно же, на удачныепесни.рф. Возрастное ограничение, напоминаю, 12+.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
6: Это любовь.
5: Стас Михайлов.
6: Для тебя.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя, я из города Омска. Передаю привет всем слушателям радио «Дача» и особенно своей сестре Татке. И хочу поставить для нее песню Дмитрия Маликова «Спасибо, радио «Дача».

0: любишь меня.
1: Благодаря популяризации психологии в наши дни уже каждый знает, что говорить друг с другом необходимо для сохранения хороших взаимоотношений. Замалчивания ведут к недопониманиям, ссорам и всяческим болячкам. В общем, не делайте так. Радиодача идет в ногу со временем. Мы даем возможность высказаться. Для этого и существует целая рубрика «Удачный момент». Если вдруг сложно произнести какие-то слова, глядя друг другу в глаза, или просто нет такой возможности, потому что вы далеко, то мы поможем. В конце каждого часа озвучиваем ваши приветы и поздравления, а также ставим любимые песни. Дозванивайтесь по телефону в Москве 8495-995-2555. Дарите близким позитивные эмоции.

0: Стас Михайлов, девочка Любовь. На одном из музыкальных фестивалей этого лета певец рассказал историю из своих школьных времен, как маленький Стасик, не выучив стихотворение, на свободную тему просто пересказал текст одного из музыкантов, которых слушал на тот момент. И шалость удалась. Никому не навредил и продемонстрировал находчивость. Почему нет? Такой подход только приветствуется. Пожалуй, последую примеру легендарного исполнителя. Прочитаю то, что знаю, а конкретно имена тех, кто прозвучит в эфире в ближайшее время. Уже скоро на радио «Дача» Ольга Зарубина, Непара и группа «Мираж».
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках региона.

0: Заманчивое предложение от Филатова и Кэроса, но я осмелюсь создать этим ребятам конкуренцию. Дело в том, что лето в эфире «Радио Удача» начинается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». Наша команда продолжает менять ваши жаркие снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radioudacha.ru, приложить к анкете свои яркие снимки и написать небольшой рассказ о том, что же там произошло или происходит. Так что любой вечер может приблизить вас к победе. Будьте всегда наготове и держите фотоаппарат рядышком. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию. Регистрация на наш самый яркий и солнечный проект проходит на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды «Радио Удача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
8: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Звоню из города Московска. Хочу поздравить мою любимую мамочку Шишкин Татьяну Васильевну с днем рождения. Пожелать ей всего самого лучшего, чтобы все мечты ее исполнялись, хорошего отдыха. Они сегодня с папой улетают. Вот, все самого лучшего. Мамочка, мы тебя любим и целуем. И заказываем тебе песню «Течет ручей, бежит ручей». Спасибо, радио «Дача».

Без витамина D Елене Терлеевой будет сложновато. Убежден, она это спела сгоряча и, как говорится, в сердцах. Ведь лето то самое время, когда необходимо заряжаться теплом на весь оставшийся год. Но не забывайте, друзья, что солнце бывает и опасным. Держите под рукой крема и лосьоны, а также заботьтесь обо всех своих родных и близких в этом плане. Ну а радиодача позаботится о жарких и горячих хитах, которые нас ждут впереди. Уже очень скоро услышим Five Star Family, Валерия Леонтьева и группу Бис. Оставайтесь с нами. Всем желаю отличного дня.

Очень короткая считалочка от группы Five Star Family. Раз, два. Ну, может быть, она такая лаконичная, потому что если продолжать 3, 4, 5, вышел зайчик погулять, то история там раскрывается довольно драматичная с нашим ушастым героем. Поэтому здесь и остановимся. Тем более, что вообще не время нагонять жути. За окном светает. Тем, кто уже бодрствует, самого бодрого и доброго утра. Желаю я, Андрей Фролов, и продолжу вас радовать только лучшими песнями от самых любимых артистов. На радио «Удача» в ближайшее время услышим комбинацию Филиппа Киркорова и Валерия Сюткина.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: певица про свои романтические пристрастия поведала нам в песне под названием «А я люблю военных». Сразу вспомнилась шутка, не моя, к сожалению, но довольно точная. Знаете, почему всем мужчинам идет форма? Потому что эту одежду мужчины сами себе не выбирают. Как-то так. Все продумано и подобрано знающими профессиональными людьми. Этот же тезис подходит и для нашего плейлиста на радио «Дача». Только лучшие хиты от ваших любимых и самых известных исполнителей продолжатся буквально через пару мгновений. Не убегайте далеко.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
6: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
5: Александр Иванов и группа «Рондо».
7: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
8: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
9: У нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят быть сексуально активными. В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет императора» пользуется успехом у мужчин. И причина проста. Столетиями уникальная императорская формула для поддержания потенции подтверждала свою эффективность. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя. Усилить можно. Разработчики Active Plus, используя современные технологии, усовершенствовали классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные поддержать сексуальную активность мужчины в любом возрасте. Не теряйте времени. Звоните прямо сейчас с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. В составе «Секрет императора Active Plus» 3 мощных растительных экстракта, которые поддерживают мужскую силу, стойкость и длительность интимного контакта. Хотите быть более страстным и выносливым в любви? Секрет императора Active Plus – это правильный выбор мужчины любого возраста. Звоните с мобильного телефона на короткий номер «#2023», «#2023» и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. «#2023». Почувствуйте себя настоящим императором. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Я звоню из Башкортостана, поселок Буганак, Белорецкий район. Зовут меня Ирина. Хочу передать привет своей мамочке Светлане Шершицкой, дочери Софии, сестре Наташе. Я очень их очень и очень люблю. И хотела бы послушать песню «Арти-Арти». Спасибо, дорогой «Радио «Дача».

0: тот самый терпкий, я бы даже сказал, крепкий запах духов, которыми пользовалась каждая девчонка во всех летних лагерях нашей страны. Королевская ночь, прощальный костер и мольбы, обращенные к диджею. Ну, поставь медляк еще разок. Что-то ностальгия в глаз попала мне, пора завязывать. Хорошего, как говорится, помаленьку. Будем с вами двигаться к лучшему. Оно, как известно, всегда только впереди. На радио «Дача» далее только самые хитовые и отборные песни продолжатся. Всем желаю легкого и приятного утра.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, а днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Кирилл Бачер.
1: Львам, скорпионам и водолеям звезды советуют не цепляться за первоначальный план. Обстоятельства могут измениться буквально за несколько часов. И именно гибкость поможет оказаться в выигрышном положении. День подходит для важных разговоров с руководством, оформления документов и любых дел, где многое зависит от первого впечатления. Тельцам, ракам и девам стоит внимательнее присмотреться к мелочам. Не исключено, что именно в деталях скрывается причина недавних трудностей. Овны, близнецы и рыбы почувствуют желание доказать окружающим свою правоту. Однако сегодня гораздо полезнее слушать, чем спорить. Среди чужих слов можно услышать подсказку, которая избавит вас от лишних хлопот. Весам, стрельцам и козерогам день обещает приятные совпадения. Встреча, случайный звонок или неожиданное предложение могут стать началом интересных перемен.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: «Ангел моей мечты» от Дениса Клявера прямо сейчас на радио «Дача». Все желания и грезы обязательно сбываются, если о них помнить, визуализировать и отправлять аффирмации в космос. Так думают многие, но не забывайте, что реальные действия добавлять ко всему вышеперечисленному просто необходимо. Все-таки материальная составляющая в нашей жизни тоже играет огромную роль. Вот, например, сколько ни отправляй мысленные послания своим родным, коллегам и близким, вряд ли они их получат. Куда вернее воспользоваться каким-нибудь мессенджером, а еще лучше сделать это с помощью любимой радиостанции. В конце каждого часа рубрика «Удачный момент» дает как раз-таки возможность отправить все самые искренние и сердечные поздравления, пожелания, да и просто приветы прямо в эфир «Радио Дача». Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Дарите своим близким любимые песни.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Аурики. Довольно хулиганская композиция, согласитесь, но вполне подходящая для тех самых исполнителей. Отпетые мошенники только что в нашем эфире. Я, в свою очередь, добавлю немного духоты имени кота Леопольда и призову уважать всех окружающих, даже если вам отдыхается особенно весело у любого водоема, а тем более рядом с чужим жильем. Так ваши летние развлечения не превратятся в разбирательства и скандалы. А вот как превратить очередной рабочий день в легкое и приятное приключение – это вопрос. И без ответа вас не оставлю. Слушайте «Радио Дача». Здесь только самые отменные шлягеры от первоклассных артистов. Будем наслаждаться ими и далее через короткую паузу.
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: Чисто, быстро, безопасно.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Редактор

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам, радио «Дача».
0: В Москве 7 часов утра. С вами радио.

0: Если хочешь остаться еще на пару минуточек под одеялом и не просыпаться до конца, то, увы, не получится. Поспели освежающие и бодрящие новости. Посреди июля дискотека «Авария» решила записать новогоднюю песню снова. Да-да, ту самую композицию, без которой вот уже 27 лет подряд невозможно представить ни один Новый год. На этот раз композиция будет обновлена с помощью живого оркестра и хора. Об этом рассказали сами музыканты и даже пошутили соответствующе. Мол, привыкли готовить сани зимой. Ну что ж, ждем не дождемся, ребята. Уверен, версия получится восхитительной, как и все песни в эфире «Радио Дача». Очень скоро услышим Дмитрия Маликова, Ирину Аллегрову и Филиппа Киркорова.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Заберу тебя в июль на радио «Дача». Предложение, которое будет актуально, ну, минимум через пару месяцев. Дмитрий Маликов поспешил. Но возмущаться грех, потому что песня получилась превосходной, а ее релиз состоялся буквально пару недель назад. И вот она уже звучит у нас в эфире. Все потому, что команда «Радио Дача» ищет самые свежие и хитовые песни от любимых исполнителей, отбирает только лучшие и радует вас ими ежедневно. Я, пожалуй, заберу в свой плейлист Юрия Антонова, Сергея Ростова и группу «Руки вверх». Их услышим уже очень скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Первое правило Huawei Lev 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17.
3: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
4: Дни белорусской мебели от Пинскдрев. Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. Пинскдрев. Подробности на местах продаж.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Салат «Сильва» 100 граммов 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Лера Москва передает спасибо за 7 часов счастья на 7 этаже. Если бы каждый раз этажи значили то количество часов, которое будешь заниматься тем или иным делом, в этом случае те, кто трудится на первом или цокольном, были бы самыми счастливыми людьми. Но это лишь мои фантазии. Не расслабляйтесь, рабочие будни только начинаются. Всем позитивного и продуктивного дня желаю. Меня зовут Андрей Фролов. Утро на радио «Дача» продолжится с Марией Федоровой. Она уже неподалеку от студии. Притаилась у двери, мешать не буду. Всем пока.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
10: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
11: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
12: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
13: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина. Где

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маша. Я передаю привет России и прошу песню «Люся Чебосина», «Солнце Монако». Спасибо, Радио «Дача».

0: Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Немецкий Volkswagen анонсировал сокращение модельного ряда. В России ужесточили ответственность для мигрантов-нарушителей. В Калужском регионе сохраняется низкий уровень безработицы. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Немецкий Volkswagen анонсировал сокращение модельного ряда. Речь идет о снятии с конвейера до половины всех брендов. При этом количество вариантов комплектации остающихся автомобилей уменьшится еще более существенно – до 75%. Германский автогигант идет на такой шаг в рамках программы экономии и реструктуризации. Парламентарии ужесточили ответственность для мигрантов-нарушителей. Согласно принятому в Госдуме закону, в случае завершения патента иностранцу отводится до месяца на его продление, иначе ему придется выехать из страны. Причем покинуть Россию нужно будет вместе с домочадцами. Также новый закон обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, проживающих в России. В Калужском регионе сохраняется низкий уровень безработицы в пределах 1%. Как сообщили в областном Минтруда, за первые полгода в поиске работы в кадровые центры обратились свыше 4000 калужан. Из них около 1500 в итоге удалось трудоустроить. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: нас и здесь неплохо кормят. Подарки вручают за яркие, необычные летние фотографии. Для этого у нас на радиодаче есть шикарная акция «Лето сюрпризом». Чтобы принять участие, необходимо зайти на сайт radiodacha.ru, зарегистрироваться, загрузить свое яркое, необычное, креативное, душевное фото, написать небольшой рассказ, почему именно это фото стало для вас самым любимым, и, собственно, верить в удачу. Получите от нас шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал. А там 28 августа мы разыграем два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето сюрпризом». Все подробности на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И, кстати, уже в этом часе определим нового финалиста. Как говорится, скрещиваю пальчики за всех. И музыку отличную обещаю. Далее на радиодаче будем слушать Наталью Сенчукову, Султана Лагучева и не только Мария Федорова. С вами всем привет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
5: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
6: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
14: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Гороскоп, гороскоп, гороспопчик. На сегодня 14 июля, вторник, на радио Дача. Овны, весы и скорпионы рискуют неправильно понять мотивы другого человека. Если возникнет спорная ситуация, лучше задать дополнительный вопрос. Близнецы, львы и стрельцы окажутся в центре событий. Возможные новые знакомства, деловые предложения или приглашения. Не бойтесь брать инициативу в свои руки. Тельцы, девы и водолеи смогут решить вопрос, который долго оставался без движения. День благоприятен для переговоров и поиска компромиссов. А раки, рыбы и козероги почувствуют потребность ненадолго выпасть из привычного ритма. Иногда лучший способ найти ответ – перестать его искать. Удачного всем вторника. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: никогда не тащить с собой тонны репеллентов, таблеток всяческих и тому подобное. Придумали, наконец-то, небольшие наклейки, которые крепятся на одежду или на другие поверхности. А наклейки эти непростые, это антикомаринные стики. Говорят, чудо работает аж до 12 часов. В общем-то, актуально лето, в конце концов. И проводим мы наше лето в компании «Радио Дача». Продолжим наслаждаться любимой музыкой. Совсем скоро послушаем Марину Хлебникову и Шахзоду. И это еще не все. Впереди акция «Лето с сюрпризом». Срочно будем определять нового финалиста. Удачи вам!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17.
3: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 5 мая 2026 года.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Печенье «Курабье» 100 граммов 44,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Шикарная акция «Лето с сюрпризом» продолжается. И сейчас мы узнаем имя 24-го финалиста «Лето с сюрпризом». Того, кто поборется 28 августа за один из главных призов. А это, между прочим, круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И у нас на связи Анастасия из Ульяновска. Анастасия, утро доброе.
2: Доброе утро.
1: Прекрасную фотографию вы прислали в акции «Лето с сюрпризом». Вы там, где хотели бы оказаться многие. Это тот самый пляж из фильма одноименного с Леонардо Ди Каприо.
2: Да, да, да, он самый.
1: Как была сделана эта фотография?
2: Там, во-первых, очень было много народа. То
1: это понятно.
2: И, естественно, там иностранцев очень много, и русскоговорящие тоже были. И у меня муж скептически отнесся к этому, потому что там невозможно сфотографироваться, пляж только открыли, пойдем отсюда. Я говорю, ну давай хотя бы, говорю, ладно, с народом сфотографируемся. И он начинает меня фотографировать, и люди расходятся в разные стороны. Что-то
1: начинает. Но вы отметили кругляшком на фотографии, что случилось, да? Там рифовая акула была.
2: Да, а я-то спиной стою. Ну и когда мы услышали русский возглас, смотрите, там акула! Тот момент как раз-таки, естественно, я встала уже, ну, побоялась их, но зато мы запечатлели кадры, где сзади меня несколько плавников.
1: Видим, да. И хорошо, что все закончилось не так, как в фильме «Пляж». Я недавно его пересматривала, и очень приятно было увидеть именно вашу фотографию. И главное, народу никого. Как смыло волной. Все для вас. Но вы, Анастасия, да, бесстрашная, добились идеальной фотографии, и эта фотография, и вы проходите в финал под номером 24. То есть вы 28 августа поборетесь за один из главных призов. Это туристическое путешествие на круизном лайнере из Сочи в Турцию.
2: Мечта.
1: Анастасия, это же еще не все. Вы получаете от радиодачи крутой фирменный настольный увлажнитель для воздуха. Он уже точно ваш, готовится отправиться в Ульяновск.
2: О, спасибо большое, радиодача. Это так здорово, так приятно. Как раз увлажнитель в наши погодные условия нужно.
1: Ох, спасибо вам за участие, Анастасия. Удачи вам в финале и отличного бодрого утра, разумеется, в компании «Радио Дача».
2: Спасибо большое.
1: Итак, это была Анастасия из Ульяновска, которая прошла в финал под номером 24. Финал состоится 28 августа, напомню. Там мы разыграем два главных приза. А это, на секундочку, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на нашем сайте для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
11: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: всему на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звонит вам Светлана Сульяновска. Хочу передать привет своим детям Яне и Рамилю и заказать для них песню «И плывет веночек вдоль ночной воды». Всем желаю добра и здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. С 1 сентября в России изменится правило предоставления платных медицинских услуг. Так, заключать договор с медорганизацией можно будет дистанционно на ее сайте или в мобильном приложении, пишет РИА Новости. Изменятся некоторые требования к содержанию документа. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. В России начнут маркировать удобрения с 1 ноября, при этом реализация продукции без цифрового кода допускается еще год до 1 ноября 2027. Новые правила коснутся удобрений, которые содержат 2-3 питательных элемента, включая азот, фосфор и калий. Также правила распространят на прочие удобрения, включая те, что выпускаются в форме таблеток или упаковках массой не более 10 кг. Россияне переключаются с ресторанов на готовую еду в супермаркетах. За первую половину текущего года трафик в заведениях общепита снизился на 6-10% по всей стране. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Наибольшее падение зафиксировано в пекарнях, затем в кафе, фастфуде, кофейнях и киосках с мороженым. Как отмечается, причина в том, что потребители сокращают необязательные траты и ищут более дешевую альтернативу обедам вне дома. В ответ продуктовые сети активно расширяют ассортимент готовой еды. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Юлия Савичева, песня «Москва, Владивосток» прозвучит прямо сейчас на радио «Дача».
0: Прямо сейчас.

0: празднуем 20-летие радиодачи. 26 сентября в Лайф-арене в Москве пройдет грандиозный юбилейный фестиваль «Удачные песни». С нами в этот вечер будут все звезды эфира. Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Кай Метов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И без музыки не оставим вас этим утром на радиодаче. Уже скоро будем слушать группу «Гости из будущего» и Филиппа Киркорова.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
4: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: ТП-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев ТП-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
9: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какой вкусное путешествие!
13: Путешествие с гриль сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
17: Радио «Дача».

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 14 июля, отмечается популярный праздник среди дачников – День смородины. Издавна эта ягода выращивалась в монастырских садах в качестве лекарственного растения и даже называлась монастырским виноградом. Существует мнение, что смородина получила свое название из-за сильного запаха, который раньше называли смородом, либо же от слова «самородок». Решать нам. Всех с праздником!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: 150 граммов смородины в день позволяет получить значительную часть суточной нормы витамина С и другие полезные вещества. Это для взрослого человека. В общем, мера должна быть во всем, друзья, и даже в поедании ягоды. А вот что касается музыки радиодач, то тут меру можно не знать. Любимые хиты будем слушать далее в большом количестве. И начнем с пластинок Эдуарда Хиля, Татьяны Булановой и Таисии Повали. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Оказывается, существует примета: если с утра вам первой встретится женщина, да еще и с полными сумками, то это к прибыли. А мы готовимся на радиодаче встречать любимые композиции Антипа и Ирины Аллегровой. И уже скоро исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Приятного вторника, будем вместе.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
8: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
8: Для тебя.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Даша из Астрахани. Хочу передать привет своей маме, Наташе, папе, Роме. Я хочу пожелать огромных успехов на работе. И хочу поставить для них песню «Винтаж Роман». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Немецкий Volkswagen анонсировал сокращение модельного ряда. В России ужесточили ответственность для мигрантов-нарушителей. В Калужском регионе сохраняется низкий уровень безработицы. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Немецкий Volkswagen анонсировал сокращение модельного ряда. Речь идет о снятии с конвейера до половины всех брендов. При этом количество вариантов комплектации остающихся автомобилей уменьшится еще более существенно – до 75%. Германский автогигант идет на такой шаг в рамках программы экономии и реструктуризации. Парламентарии ужесточили ответственность для мигрантов-нарушителей. Согласно принятому в Госдуме закону, в случае завершения патента иностранцу отводится до месяца на его продление, иначе ему придется выехать из страны. Причем покинуть Россию нужно будет вместе с домочадцами. Также новый закон обязывает трудовых мигрантов содержать не только себя, но и членов своей семьи, проживающих в России. В Калужском регионе сохраняется низкий уровень безработицы в пределах 1%. Как сообщили в областном Минтруда, за первые полгода в поиске работы в кадровые центры обратились свыше 4000 калужан. Из них около 1500 в итоге удалось трудоустроить. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Чтобы сделать кого-то чуточку счастливее, достаточно просто отправить привет в рубрику «Удачный момент» на Радио Дача. И мы уже ждем ваше сообщение на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните и не забудьте заказать песню, которая вам нравится. Обещаем исполнить ближайшую музыкальную заявку уже в финале этого часа. А еще будем подпевать хитам Радио Дача группы, от группы «Браво» и «Аниты Цой». Послушаем тот самый хит группы «Горячие головы». Вот такой музыкальный настрой на ближайшие минуты. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: Музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2000-й.
0: Бойз-бенд «Горячие головы».

0: с новинкой с композиции «Дама у бара». Еще больше свежих песен вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, смотрите, частично слушайте. Те, что особенно понравится, заказывайте в эфире, нам будет приятно. Прежде послушаем хиты, проверенные временем, от группы «Ласковый май», ансамбля «Самоцветы» и певицы Зары. Всем доброго, приятного вторника в компании «Радио Дача». Будем вместе.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Типи-фест в Этновире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
3: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-731.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Костюм, носки, бритва.
7: И еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
11: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, бережно храня нашу любовь.

0: августе мы говорим, ой, что это прилетело, а это лето. Так что, друзья, наслаждайтесь летом по полной программе. Не дома на диване, а больше как-то на свежем воздухе, даже после работы. И перед сном прогулки вечерние и летние тоже лишними не будут. И не будет лишней музыки. Радиодача. Скоро послушаем Ирину Круг. И сразу же после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Хорошего всем настроения.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
9: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Андрей. Звоню я с Удмуртии, с поселка Болезино. Хочу передать привет своей подруге. Зовут ее Снежана. Пожелать ей хорошего настроения. И чтобы она всегда оставалась такой же красивой, прекрасной и замечательной. И включить для нее песни «Руки вверх». Ай-яй-яй. Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: В Москве 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Число аварий из-за выезда на встречную полосу выросло в России на 45%. По данным госавтоинспекции, за январь-июнь текущего года произошло более 1500 таких ДТП. В них погибли более 500 человек, это плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Еще около 3000 получили травмы, об этом сообщает издание «Коммерсант». В некоторых регионах рост оказался значительно выше среднего. В этом списке Московская и Кировская области плюс 120% и Ставропольский край плюс 218%. Эксперты называют две основные причины – неудовлетворительная организация дорожного движения на участках с ремонтом и аномальные снегопады в начале года, которые ухудшили видимость и состояние покрытия. Главными мотиваторами для работы у россиян чаще всего выступают личные цели и планы, а также необходимость заботиться о семье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. 26% респондентов признались, что работают ради спокойной жизни, а каждый четвертый считает работу необходимостью и ответил, потому что так надо. Исследование также показало, что для большинства россиян работа давно перестала быть исключительно способом закрывать базовые потребности. В Красноярском крае появится новый заповедник Дивногорский площадью почти 32 тысячи гектаров. Минприроды России выступила с инициативой создания особо охраняемой природной территории. В ее состав частично войдет существующий заказник краевого значения Красноярский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На территории уже зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, мхов, лишайников и грибов. Среди редких видов 8 растений занесено в Красную книгу России, краснокнижные хищные птицы, редкий армянский шмель. Создание заповедника направлено на сохранение уникальной экосистемы и редких видов, обитающих в этом регионе. Этот информационный выпуск завершен. Следующий через час. А сейчас новый музыкальный час открывает в эфире Леонид Агутин с песней «Оля, Оля».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Анна Семенович.

0: Между прочим, вы тоже можете выбирать то, что слушать. Принимайте участие в рубрике «Удачный момент». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8495-995-2555. Передавайте приветы, поздравления и закрепляйте все сказанное своими любимыми хитами. Обязательно поставим их в эфир. И не пропустите уже совсем скоро классные песни группы «Любэ» и Зайнаб Махаевой на радио. Дача, удачного вторника вам!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в Калуге осадков не обещают. Ночью до 16 тепла, днем до плюс 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Отличной песни «Солнце внутри». И, кстати, в этом году Иракли озарит своим присутствием юбилейный фестиваль «Удачные песни», который состоится 26 сентября в Лайф-арене в Москве в честь 20-летия «Радиодача». А также в этот праздничный вечер с нами будут «Шаман», группа «Комбинация», Денис Клявер, Александр Иванов и группа «Рондо», Михаил Шафутинский и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И ловите шикарные хиты далее. На «Радиодача» группа «Фабрика» появится, тоже участники юбилейного фестиваля «Удачные песни». Насладимся композицией Александра Серова и Ольги Бузовой. Хорошего дня всем!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Оказывается, человеку в день необходимо 8 поцелуев и 7 минут объятий. Тогда он будет счастлив. А если еще и кот, глядя на вас, медленно моргает, то считайте это бонусом, потому что моргание кота — это кошачий поцелуй. Да-да-да. Обещаю вам отличную музыку далее на радио «Дача». Хоть и без поцелуев, послушаем Филиппа Киркорова, заявку исполним в рубрике «Удачный момент». И уже через 10 минут встретимся в программе «Удачный час». Будем исполнять ваши музыкальные желания. Всем отличного настроения. Будем вместе.
1: «Дачные объявления».
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача».
3: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
4: Муз-ТВ представляет.
5: «Дача зовет», Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
4: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
5: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
4: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио «Дача». Дачный плейлист радио «Дача».
6: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Николай Басков.
7: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
8: Боже, какой пустяк. Что-нибудь не так.
3: Владимир Пресняков.
9: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Димитровград. Меня зовут Кирилл. Я хочу передать своему брату Данилу привет и поставить композицию Ирины Круг. Вам, радио «Дача», хорошего настроения. Буду слушать вас всегда. И всем слушателям отличного дня.

0: Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Во Франции разгорелись споры вокруг нового закона о полиции. В России могут сократить перечень штрафов. В регионе ликвидируют последствия циклона Бернадет. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Франция погрязла в спорах по поводу новых правил применения оружия полиции. Речь идет о введении принципа презумпции законности в отношении действий полицейских и жандармов, прибегающих к оружию. Сторонники называют документ защитой правоохранителей от преследований после каждого выстрела. Противники, в свою очередь, говорят, что государство выдает силовикам лицензию на убийство. В России могут отменить 30 штрафов по причине устаревания нормы, а также низкой опасности нарушения для граждан. Речь, в частности, идет об отмене наказания за переход дороги вне пешеходного перехода, проживание без регистрации и утрату паспорта по неосторожности. В случае принятия закон заработает с нового года. Циклон Бернадет, обрушившийся на Калужскую землю в конце минувшей недели, повалил порядка 300 деревьев. При падении были повреждены линии электропередач, что вызвало массовое отключение электричества. Не выдержал удара стихии вековой чересчатый дуб, растущий рядом с корпусом Калужского университета в переулке Воскресенском. Также от удара циклона пострадали две женщины. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Удачный час.
2: Доброго всем бодрого вторника. В студии «Радио Дача» Мария Федорова. И, в общем-то, программа по заявкам «Удачный час» стартовала. Ждем от вас поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь, делайте кого-то и чуточку счастливее. Отправляйте также сообщение в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Вот буквально пару сообщений оттуда. Здравствуйте, любимая радиодача. Оля, Юля, Маша и Лера поздравляют с днем рождения любимую Дашулю. Пишут: Дашуля, с днем рождения. Желаем тебе бесконечного искреннего счастья, здоровья, исполнения всех желаний. Пусть тебя окружают только любящие люди, а все невзгоды обходят стороной. Мы тебя очень сильно любим. Поздравляем тоже. И еще один привет отправим в город Воскресенск на любимую работу ТП «Партнер» напарницы Светлане Абдулаевой от Юли Москаевой. Песню для вас поставим в исполнении Юлии Михальчик на радиодаче. Композиция называется «Девушка простая».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Это город Ханты-Мансийска. Марьям. Я хочу передать город Тобольск большой-большой привет своей сестре и ее семье. Они сейчас находятся на даче. Пожалуйста, включите для моей сестры Фариды песню «Ты не ангел» Алексея Глызина. Спасибо большое. Всего доброго.

Ваши сообщения сейчас буду читать, те, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Так вот, что у нас есть? Хотим поднять настроение классным девчонкам Татьяне Матосовой и ее доченьке Олесе из Тулы своим приветом. Друзья, вы сокровища, пусть наша дружба длится вечно. Олежек и Ольга Петряевы отправили это сообщение. Ярослав передает привет маме. Евгений Курнаев шлет привет жителям Комсомольского района. Всем желает хорошего настроения, отличного дня. От Егора летит привет любимой маме Ане. И еще один привет тоже мамочке Наталье Игнатьевой. Несмотря на расстояние, я всегда чувствую ее присутствие рядом. Мама, ты мой ангел-хранитель, бесконечно люблю тебя. Дочка Катя отправила сообщение. Песню будем слушать в исполнении Аллы Рид на радио «Дача». Композиция называется «Тату на сердце».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Надежда. Я из города Шуя. Наш коллектив хочет поздравить нашу сотрудницу Олесю с днем рождения и заказать песню Юрия Шатунова «С днем рождения». Желаем Олесе здоровья, счастья и исполнения ее мечтаний. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Желания музыкальные исполняем в программе «Удачный час» на Радио Дача и читаем ваши сообщения, которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Коллектив комбината питания Российского государственного университета туризма и сервиса в поселке Черкизово поздравляет с днем рождения коллегу Нирине Меликян. От всей души желаем, чтобы жизнь была наполнена лишь приятными моментами, которые принесут море удовольствия и подарят искренние эмоции. Цвети и расцветай, как прекрасные цветы. Ох, сколько однокоренных слов, но как красиво, друзья. Тоже присоединяемся к поздравлению. Далее Светлана Гужвина, наша постоянная слушательница, пишет: «Привет всем! Завод «Пилот», привет! Всем хорошего настроения, хорошей погоды! Поздравьте, пожалуйста, Михаила Гужвина с прошедшим днем рождения. Ему исполнилось 14 лет, паспорт получил уж. Очень люблю вас, мои дети, и мужа Александра тоже люблю». Отправлено послание. Далее привет в город Красногвардейский Олегу Макаренко, от кого что-то не написали. И Ирина отправляет привет работникам магазина «Бум» в городе Выкси. Отдельный привет Алине, Маше, Инге, Дине, Альбине, Лике, Люде, Евгении Александровне, Вадиму. Всем хорошей смены желает Ирина. И вы тоже пишите ваши сообщения на всю страну. Прочитаю на Радио Дача уже совсем скоро.
0: Реклама. Первое правило Huawei F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei F7 от 2 999 000 рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17. 14,6-дюймовый мультимедиа доступны для комплектации премиум и Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Шницель из свинины 1 килограмм, полуфабрикат, охлажденный, 449,90. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Алена. Я из города Старый Оскол. Хочу передать привет маме. У нее сегодня день рождения. Хочу ее поздравить и заказать песню «Гагарин». Желаю маме всегда быть красивой и успешной. Спасибо, «Радио Дача».

Летят и летят. Программа «Удачный час» на радио «Дача». И вот что долетело на данный момент. Прошу поздравить мою крестницу Ксению с днем рождения. Люблю тебя, крестная Инна. Отправилась ее сообщение. Далее большой привет бабуле и дедуле и сестренке Варе. Я их очень люблю. Также привет всей Казани. Это от Агаты послание. Еще один привет сестренкам Олечке в город Орел, Катюшке в город Обнинск. Девочки, совсем скоро увидимся и затусим на Волге-матушке реке. Ваша сестра Нелли отправила сообщение. И еще один привет мужу Виктору Александровичу Васильеву и сестре Ольге Михайловне Щербаковой от Галины. Всем по привету такому солнечному. Яркая песня для вас от группы «Иванушки Интернешнл» на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Мы хотим поздравить дорогую жену и любимую бабушку Эльфиру с днем рождения. Пожелать ей всего самого хорошего. И хотим заказать песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Муж Рафаил и внук Тимур. Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час.
1: И вновь на очереди ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Дед Михалыч поздравляет семью Макаровых с днем свадьбы. 20 лет. Желает хорошего настроения, оставаться всегда счастливыми, бодрыми и влюбленными. Пусть, конечно же, радуют дети. Далее вот такое сообщение. Сейчас хочу передать привет дедушке, бывшему ФСБшнику Борису, и бабушке Людмиле. Также привет моей старшей сестре Агате. Будьте счастливы. Хорошего вам настроения. Видимо, от младшей сестры, от младшей внучки это сообщение прилетело. И Лиза отправляет привет своей маме. Очень ее любит. Желает счастья и здоровья. И вы тоже пишите, желайте. С удовольствием все озвучу в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.
0: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Этнотур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-731.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
11: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Саша. Я хочу передать привет Дырину Михаилу. Он мой очень хороший друг. Я бы хотела заказать песню «Арика». Желаю своему другу хороших каникул и очень хорошие воспоминания о школе. Спасибо, радио «Дача».

0: Удачный час.
1: И вновь на подходе ваше сообщение в программе «Удачный час» на радио «Дача». Арина отправляет привет своим родителям и братьям. Сейчас брат Арсения сейчас отдыхает в лагере. Арина всем желает хорошей недели и хорошей погоды, что очень немаловажно. Владислав шлет привет своей маме, зовут ее Любовь Сергеевна Николаева. Далее привет мужу Валерию Ионову и детям Никите, Климу, Алене, Тимофею, Елисею, Валерию. Какие красивые имена. С маленькими мы сейчас на даче, а старшие сыновья на работе. Светлана Ионова сие послание отправила. Далее привет дружному женскому коллективу швейного производства «Даркит» из города Кимра Тверской области. Всем прекрасной погоды и чудесного настроения желает Ольга Новикова. И от Галины послание. Привет в Москву сыночку Сергею Потемкину из солнечного Таганрога. Всем замечательного настроения. Не забывайте, завтра уже середина лета. С чем я вас всех и поздравляю. Не упускайте свой шанс. Наслаждайтесь каждым днем. Всем мира, добра, любви. Вот золотые слова. Галина, действительно, завтра середина лета. Божечки мои. Песню будем слушать в исполнении Анатолия Цоя на радио «Дача». Композиция называется «Покажу паранойю».

0: Дачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, глубоко уважаемая радиодача. Меня зовут Павел. Город Магнитогорск, сад Мичурина 4, 259. Всем удачного дня. И нашу любимую композицию. Надежда Кадышева «Веночек». Радиодача «Великие благодарства».

0: Удачный час.
1: Если честно, я прям видела, как Павел, который заказал эту песню, оттанцевал все 2 с лишним минуты. Но, друзья, прежде чем прочитаю финальные сообщения в программе «Удачный час», напомню о нашем дне рождения, конечно же. В этом году «Радиодача» отмечает 20-летие. Праздновать будем на фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И на один вечер соберем вместе все звезды эфира. Среди всех

0: Уже завтра, друзья, середина лета, и по-прежнему продолжается дачный сезон, что очень приятно. И мы на радиодаче уверены, что этот самый дачный сезон должен обязательно сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист по утрам в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30. Для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы, категория 16+. И в эфире радиодача «Море любимой музыки». В скором времени послушаем Олега Газманова, группу «Витинс» и Диму Билана. Приятного вторника вам!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Блины с яблочным джемом «Даблин». Замороженные. 100 граммов. 29,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17. 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
4: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Продолжается в эфире «Радио Дача». Мы с удовольствием принимаем от вас яркие летние фотографии, с удовольствием смотрим, изучаем и меняем их на шикарные подарки для удачного отдыха. Друзья, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете, как я уже говорила, свой яркий летний снимок, обязательно написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные искренние фотографии «Радиодача» будет дарить призы и путевку в финал. 28 августа мы в финале разыграем два главных приза. Это два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Удачи всем! Участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. И для всех без исключения новая подборка отличных песен ожидается на «Радиодача». Будем слушать Вячеслава Малежика, Филиппа Киркорова и Татьяну Овсиенко уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Типи-фест в Этновире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
8: ООО «Эльнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-0731.
9: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
10: Платье, юбка, туфли.
11: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
11: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
12: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
13: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
14: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: страшно заглянуть в следующий музыкальный час на радиодаче, ведь там еще больше вашей любимой музыки. Приятная встреча с Даней Борисовым. Я же машу рукой, прощаюсь до завтра. Напоследок обязательно исполню заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» и поставлю классную песню Таисии Повалий. Всем пока, с вами была Мария Федорова. Чудесного лета!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодаче. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Кульминация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Умар. Я звоню из города Челябинска. Передаю привет своей семье. Маме, сестрам, всем родственникам. И специально для них я заказываю белые розы. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Во Франции разгорелись споры вокруг нового закона о полиции. В России могут сократить перечень штрафов. В регионе ликвидируют последствия циклона Бернадет. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Франция погрязла в спорах по поводу новых правил применения оружия полиции. Речь идет о введении принципа презумпции законности в отношении действий полицейских и жандармов, прибегающих к оружию. Сторонники называют документ защиты правоохранителей от преследований после каждого выстрела. Противники, в свою очередь, говорят, что государство выдает силовикам лицензию на убийство. В России могут отменить 30 штрафов по причине устаревания нормы, а также низкой опасности нарушений для граждан. Речь, в частности, идет об отмене наказания за переход дороги вне пешеходного перехода, проживание без регистрации и утрату паспорта по неосторожности. В случае принятия закон заработает с нового года. Циклон Бернадет, обрушившийся на Калужскую землю в конце минувшей недели, повалил порядка 300 деревьев. При падении были повреждены линии электропередач, что вызвало массовое отключение электричества. Не выдержал удара стихии вековой чересчатый дуб, растущий рядом с корпусом Калужского университета в переулке Воскресенском. Также от удара циклона пострадали две женщины. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: «87 рублей 58 копеек». Этот выпуск завершен. Певица Слава откроет новый музыкальный час.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: песня, которую недавно для себя открыли представители поколения Z, зумеры. Хватит довольно, Света, слушаем в середине часа на радиодаче. Очень много видео в интернете короткого формата, где под эту песню разворачиваются самые разные ситуации. Мне чаще всего в ленте попадается что-то связанное с работой. Например, когда подходит коллега и просит сделать какую-то работу, которую ты не должен делать. И сразу начинает играть песня «Хватит довольно, уходи, уезжай, прощай». Примерно эти же слова хочется сказать рабочей неделе, но она, друзья, только-только начинается. Сделаем ее лучшей любимой музыкой, и скоро на радиодаче Артур Пирожков, Вадим Усланов и певица Зара. Меня зовут Даня Борисов, отличного вам дня.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Дачные советы и полезные лайфхаки сами себя не узнают, друзья. Их послушать надо в эфире «Радио Дача». Каждые выходные, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30, профессиональный биолог, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках» Михаил Журавлев рассказывает, как упростить себе жизнь, пребывая на загородном участке. Ему еще вопрос можно задать, на самый интересный он отвечает в эфире. Вопросы принимаются в группе «Радио Дача ВОК». Чтобы и на вашем загородном участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50% и дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
2: «Типифест» в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачкук, приезжает в Этномир 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев «Типифест». Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
3: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-007-131.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: что нужно насладиться летом, пока оно в городе. Нужно, пока лето, друзья, не упустить нашу акцию «Лето сюрпризом». Ведь там можно выиграть один из двух главных призов. В этом году мы разыгрываем два парных круиза на морской лайнер по маршруту из Сочи в Турцию. Отправятся победители нашего проекта. Меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха каждое утро. Чтобы принять участие, заходите на сайт radiodacha.ru, читайте правила акции, переходите на специальную страничку нашей акции, там регистрируйте свою анкету и загружайте солнечное интересное фото. Ну и не забудьте написать небольшую историю, что на снимке происходит. Мы, кстати, сайт обновили. Тут теперь можно посмотреть фото всех участников, победителей проекта, тех, кто отправился в финал, тоже увидеть. В общем, интересно, друзья, заглядывайте по адресу radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Вопрос не мог, на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Черногорцева Валентина, город Астрахань. Хочу передать привет своим родственникам, своему сыну Александру, Валентине Снохе, моим внукам Тане, Вове, Косте. И заказываю любую хорошую песню Николая Басова для моих родственников всех. Спасибо.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Журналисты вычислили подземный город под Хельсинки. В России заработали новые правила обслуживания газовых плит. Обнинские многоэтажки украсят авторским стрит-артом. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В западных СМИ распространяется информация о существовании подземного города под Хельсинки. Сообщается, что система убежищ в столице Финляндии способна вместить до 1 000 000 человек и предназначена для укрытия жителей в случае нападения России. Внутри есть все, от спортзалов и бассейнов до трассы для картинга. В России заработали новые правила обслуживания газовых плит. Согласно обновленным нормам, ответственность за исправность бытового оборудования несут сами собственники жилья. При этом обслуживать плиты смогут не только государственные, но и частные компании, а стоимость работ будет привязана к федеральной формуле. Предельный срок работы плит определен в 10 лет. Обнинские многоэтажки украсят авторским стрит-артом. 3 дома на проспекте Маркса выбраны местом проведения 3-го сезона фестиваля уличного искусства «Переход». Известные российские граффитисты украсят арт-полотнами фасады и арки многоэтажек. Среди участников фестиваля в Обнинске художник и сценограф Алексей Трегубов, работавший, среди прочего, со столичным театром имени Маяковского и Московским музеем современного искусства. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Движение – жизнь, друзья, даже если ваше имя совсем не Таня, а Андрей, например, это не повод оставаться в стране от жарких танцев. Даже если рабочий день в разгаре, а начальник не очень любит танцы, можно найти какое-нибудь укромное местечко, надеть наушники и двигаться в ритм лучшей отечественной музыки, музыки радиодачи. У нас еще много песен, которые создадут хорошее настроение для ваших зажигательных движений. Скоро послушаем новых самоцветов, группу «Руки вверх» и Ирину Круг на радиодаче.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

Шикарная новинка новых самоцветов. Песню «Танцы на воде» слушаем в эфире «Радио Дача» прямо сейчас. Если вам эта песня, что называется, зашла, друзья, откликнулась сердце, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так вы поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени расставляем ваши любимые песни по местам. Не пропускайте хит-парад на волнах «Радио Дача».

Первым исполнителем легендарного хита «Прощай» стал солист ансамбля «Лейся песни» Игорь Иванов. Песня в его записи разошлась 30-миллионным тиражом. Лев Лещенко, заполучив пластинку, и Лев Лещенко, друживший с автором хита Вячеславом Добрыниным, заинтересовался песней и с согласия автора сделал ее запись с оркестром. Он исполнял композицию на концертах в тональности немного ниже оригинала.

0: и в несколько оживленном темпе, что придало композиции новые краски. Так хит и стал визитной карточкой Льва Лещенко и навсегда новые краски. Так хит и стал визитной карточкой Льва Лещенко и навсегда стал прочно ассоциироваться с его репертуаром. Легендарным хитом завершаем очередной музыкальный час на радио «Удача». До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент» и классный хит Николая Баскова и Любови Успенской.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Шаман.
7: Это любовь.
6: Стас Михайлов.
8: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Муз-ТВ представляет.
4: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
3: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Thank you.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Шакина Надежда Геннадьевна, я из Оренбургской области. Хотела передать привет своей крестнице 32-й колонии города Перми, Горюновой Лилии Олеговне, и подруге Амитасовой Алине. Девочки милые, если все хорошо, то...

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Число аварий за выезды на встречную полосу выросло на 45% в России. По данным госавтоинспекции, за январь-июнь текущего года произошло более 1500 таких ДТП. В них погибли более 500 человек. Это плюс 30% по сравнению с прошлым годом. Еще около 3000 получили травмы. Об этом пишут «Коммерсант». В некоторых регионах рост оказался значительно выше среднего. В этом списке Московская и Кировская области плюс 120% и Ставропольский край плюс 218%. Эксперты называют две основные причины: неудовлетворительная организация дорожного движения на участках с ремонтом и аномальные снегопады в начале года, которые ухудшили видимость и состояние покрытия. В Красноярском крае появится новый заповедник Дивногорский площадью почти 32 тысячи гектаров. Минприроды России выступила с инициативой создания особо охраняемой природной территории. В ее состав частично войдет существующий заказник краевого значения Красноярский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На территории уже зарегистрировано 805 видов сосудистых растений, мхов, лишайников и грибов. Среди редких видов 8 растений, занесенных в Красную книгу России, а также краснокнижные хищные птицы и редкий армянский шмель. Создание заповедника направлено на сохранение уникальной экосистемы и редких видов, обитающих в этом регионе. Аналитики назвали самые популярные ягоды у россиян. По данным опроса, в лидерах спроса голубика, ежевика и малина. Они обогнали по популярности многие традиционные позиции. При этом клубника, малина и вишня остаются основой ягодной корзины. Их покупают стабильно в течение всего года. Отдельная тенденция зафиксирована в зимний период, и в это время растет спрос на черноплодную рябину. Ее выбирают как для приготовления компотов и морсов, так и в свежем виде. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Самый лучший день» в исполнении Григория Лепса.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучше всего песочные часы работают на пляже.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: музыку останавливать не будем, даже если об этом просит Полина Гагарина. Совсем скоро, кстати, увидим любимую певицу на сцене юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Полина будет поздравлять «Радиодачу» с 20-летием. Вместе с ней на сцену выйдут Султан Лагучев, группа «Фабрика», Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский и еще более 25 артистов «Радиодача». Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

зажглась любовь и в красоте. Ты говорил конгениально и был всегда на высоте.

0: поделили с нами лето, поделились своими жаркими, солнечными историями на сайте radiodacha.ru. За это, быть может, вручим вам классный приз и отправим вас в финал нашей акции «Лето с сюрпризом». Там, напомню, мы разыгрываем два парных круиза по маршруту из Сочи в Турцию на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. У нас есть специальная страничка конкурса. Заходите, загружайте свой летний снимок, напишите небольшую историю, что на снимке происходит, и верьте в свою удачу. Называем финалистов каждое буднее утро в 8:45 по московскому времени. Правила читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Еще одна участница юбилейного фестиваля «Радио Удача. Удачные песни» в эфире — это Виктория Дайнеко с хитом «Лейла». Кстати, недавно у нее вышла новинка, которая называется «Нормально». И эту песню уже можно услышать на волнах «Радио Удача», заказать в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный

0: сегодня в час. Кстати, об удачном моменте, он совершится для одного нашего слушателя уже совсем скоро. До этого не пропустите классную песню Дианы Гурцкая на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из Самарской области, город Жигулёв. Меня зовут Ольга. Хотела бы поздравить сестер своих. У меня их 5. С началом отпуска. Они у меня 2 года в отпусках не были, и сегодня они первый день все в отпусках. Передаю огромный привет Марии, Татьяна, Нина, Александра, Ольга. И хочу попросить поставить песню для них «Черная смородина».

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Журналисты вычислили подземный город под Хельсинки. В России заработали новые правила обслуживания газовых плит. Обнинские многоэтажки украсят авторским стрит-артом. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В западных СМИ распространяется информация о существовании подземного города под Хельсинки. Сообщается, что система убежищ в столице Финляндии способна вместить до 1 000 000 человек и предназначена для укрытия жителей в случае нападения России. Внутри есть все, от спортзалов и бассейнов до трассы для картинга. В России заработали новые правила обслуживания газовых плит. Согласно обновленным нормам, ответственность за исправность бытового оборудования несут сами собственники жилья. При этом обслуживать плиты смогут не только государственные, но и частные компании, а стоимость работ будет привязана к федеральной формуле. Предельный срок работы плит определен в 10 лет. Обнинские многоэтажки украсят авторским стрит-артом. 3 дома на проспекте Маркса выбраны местом проведения 3-го сезона фестиваля уличного искусства «Переход». Известные российские граффитисты украсят арт-полотнами фасады и арки многоэтажек. Среди участников фестиваля в Обнинске художник и сценограф Алексей Трегубов, работавший, среди прочего, со столичным театром имени Маяковского и Московским музеем современного искусства. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Хороший вопрос под финал рабочего дня задает Ирина Дубцова на радиодачу. Я его немножко перефразирую, спрошу у вас, ну как вы там, друзья? Надеюсь, что большинство из вас все-таки отдыхает, а не работает. Все-таки июль, пора отпусков, пора счастья и веселья. Ну а если вам пришлось все-таки трудиться, то радостная новость у меня для вас есть. До финала трудового вторника осталось совсем чуть-чуть. Дождемся окончания рабочего дня вместе в ритме вашей любимой музыки. Скоро на радиодаче Александр Добронравов, группа «Гости из будущего» и Филипп Киркоров.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей. Узнайте больше у официального дилера Kors Group на Зерновой 17.
3: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт суфле с малиной весовой. 100 граммов 64,99. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Классная песня Александра Добронравова. Она называется «Божественная». Продолжает эфир «Радио Дача». Недавно Александр приходил в гости к звездному шоу «Назад в будущее». Это было в День России, как сейчас помню. Там он в том числе рассказал о своем новом хите «Божественная». Уже в эту пятницу в гостях у звездного шоу ждем сразу двух гостей. К Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянут Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Они представят свою новую песню «Happy End». Расскажут, как получилось это сотрудничество. Не пропустите очередной выпуск звездного шоу в пятницу в 17 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Реклама. Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
2: ООО «Эльнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-07-131.
3: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди». Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
6: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Дни белорусской мебели от «Пинскдрев». Скидки до 50%. И дополнительная скидка на новинки и хиты продаж. Подарок всем покупателям. Приходите. Калуга, Гагарина, 13. «Пинскдрев». Подробности на местах продаж.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: хорошая идея оставить себе письмо лета. Переписать на лист бумаги, что успело с вами хорошего случиться за июнь и июль. Запаковать в конверт и дождаться следующего лета, чтобы сравнить, как вы проводите эти жаркие сезоны, есть ли какое-то развитие в динамике, друзья. Хитом Иванушек Интернешнл завершается очередной музыкальный час на радиодаче. Вместе с ним канет в лету и моя рабочая смена. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Меня зовут Даня Борисов. Вернусь в эфир радиодача завтра днем. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.

0: Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
3: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
0: Там, где есть радиодача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Ромашкина Анна, я из Новосибирской области, города Искитима. Я хотела бы, во-первых, поблагодарить всех своих одноклассников. У меня вчера был день рождения. Спасибо, ребята, вам за поздравления, за теплые пожелания. И, конечно, хотела бы передать привет нашему однокласснику Даниилу Акишеву. Даниил, мы тебе желаем успехов, достижения новых вершин, побед. И поставьте, пожалуйста, песню «Я как Федерико Феллини». Спасибо, уважаемая радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
3: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Федеральный перечень к концу текущего года пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас ведется подготовка пособий, в частности, по русскому языку, литературе и химии. А к разработке учебников по математике, информатике и физике активно подключилась Российская академия наук. Министр подчеркнул, пилотный проект уже доказал свою состоятельность. Единое пособие по истории получило высокие оценки педагогов. Врачи назвали идеальное время для сна и предупредили о рисках хронического недосыпа. По мнению специалистов, оптимальное время для отдыха ко сну – 22:00. Кроме того, помимо режима выделяются два других ключевых фактора здоровья – это правильное питание и регулярные физические нагрузки. Также рекомендуется избегать стрессов и следить за балансом микро- и макронутриентов. При дефиците сна падает концентрация, замедляется реакция и возникает дневная сонливость. А при регулярном недосыпе страдают жизненно важные органы. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки других людей. Опрос показал, что почти четверть респондентов негативно относятся к покупке дорогих гаджетов и брендовых вещей в кредит или на последние деньги. Как пишет газета «Ру», еще 20% участников раздражает чрезмерная экономия, когда человек отказывает себе даже в самом необходимом. 17% назвали неприятной привычку жить одним днем, быстро тратить всю зарплату, а затем занимать деньги до следующего получения. Специалисты сервиса Яндекс.Карты выяснили, как предприниматели чаще всего называют свой бизнес. Так, самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Между тем, самыми распространенными именами в названиях стали Елена, Ольга и Анна. А самыми редкими – Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Встречаются на вывесках и названия животных. Самые популярные – это кот, лиса и медведь. Этот выпуск завершен. Далее прозвучит московская песня в исполнении Сергея Трофимова.
2: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Веки закрываются, спать хочется, а впереди целый рабочий день. Это вот примерно похожая картина каждое утро. Леонид Агутин, Томас Невергрин, их яркий хит в эфире «Радио Дача». Проводим вечер в компании отличной музыки. Еще есть время перед тем, как лечь спать. Можете передать привет в нашем эфире. Также поздравить своих коллег с завершением очередного рабочего дня, что, конечно, добавляет красок к настроению. А еще через короткую паузу сюда же для положительных эмоций отличные хиты Валерия Сюткина, Николая Баскова, Татьяны Булановой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 16-18 градусов, днем до 23.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. Узнайте больше у официального дилера Корс Групп на Зерновой 17.
3: 14,6-дюймовая мультимедиа доступна для комплектации премиум и Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
5: Пирожное бисквитно-кремовое. 55 рублей. Акция действует с 1 по 14 июля. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок!
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Этим летом мы тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства, этого у нас хватает круглый год. Также и с яркими хитами нашего эфира. В любое время года и погоду для вас самые любимые. Уже скоро послушаем песни группы «Мираж», «Ани Лорак», группы «Нэнси» и других любимых артистов «Радио Дача». Держимся нашей волны. Всем желаем приятного вечера.
1: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
2: Еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания. Следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
6: ООО «Этнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-7131.
7: У нас день рождения, у вас экономия. Магазин строительных материалов «Русские гвозди» дарит скидки. 18 и 19 июля скидка 20% на товары для ремонта и отделки. Подробности в магазине «Русские гвозди», Грабцевское шоссе 4Б и Гагарина 8. «Русские гвозди» – основа вашего ремонта.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче музыка нас вязала с большим количеством прекрасных мест на карте. Мы поддерживаем ваш летний отдых. Он будет у каждого, несмотря на трудовые будни. Ну и не перестаем дарить любимые хиты. Слушать нас можно в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. И уже на главной странице внизу экрана находим специальный плеер. Также вам на выбор несколько онлайн-каналов, песни года, диско-дача. Как видим, много музыки не бывает. А значит, через короткую паузу послушаем отличные хиты группы «Високосный год», «Жанны Фриски», «Жасмин» и многие другие.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача. Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк» – генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лебедева Людмила. Я звоню с совхоза Останкино Московской области. Хочу поздравить свою любимую мамочку Галину Викторовну, свою дочку Лебедеву Арину. Я вас очень сильно люблю. И поставить песню Андрея Губина «Девушки как звезды». Радио «Дача», вам огромное спасибо, что вы есть.

0: Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. В ЕС анонсировали введение цифровой версии евро. В России может вырасти размер сбора за возврат железнодорожных билетов. Калужанин стал трехкратным чемпионом Европы по плаванию. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал введение цифрового евро, тем самым открыв путь к подготовке правовой базы для электронной версии единой европейской валюты. Ожидается, что электронные расчеты будут проводиться не только через частных операторов, но и посредством публичной платежной системы. В России может вырасти размер сбора за возврат железнодорожных билетов. Вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек РЖД может перейти на тариф в 10% от стоимости билета. Такое предложение высказали в Совете потребителей компании-перевозчика. При этом конечная сумма сбора будет зависеть от того, за какое время до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть выплата. Калужанин стал трехкратным чемпионом Европы. На юниорском первенстве континента Григорий Вековищев показал лучший результат в индивидуальных заплывах на 400 и 800 метров вольным стилем, установив попутный рекорд страны до 19 лет. Также воспитанник спортшколы «Олимп» помог национальной команде приплыть первой в кролевой эстафете 4 по 200 метров. Официальный курс доллара составляет 76 рублей 66 копеек, единой европейской валюты 87 рублей 67 копеек. Сегодня в Калуге плюс 24, дожди, в ночные часы до 18 градусов со знаком плюс. Завтра днем ясно, а воздух прогреется до плюс 26. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько.

У нас на радиодаче танцует, особенно в момент программы «Диско-дача». Но, вы знаете, не обязательно ждать вечер пятницы или субботы. Можно дозвониться в любое время к нам в студию по телефону 8-495-995-2555 и заказать свой любимый и танцевальный хит в рубрике «Удачный момент». В финале часа ваши музыкальные заявки. А вот через короткую паузу для вас не менее желанные хиты Марины Хлебниковой, Филиппа Киркорова, Владислава Агафонова и многие другие.

В компании таких прекрасных песен мы проводим этот вечер, с нами вторник, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками, а еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Максим, Ирины Аллегровой и многие другие.

0: научиться летать, мне кажется, хотел бы каждый, особенно в час пик, каждое утро и вечер, чтобы преодолевать все пробки и заторы и уже спокойно добираться до конечной точки маршрута. Мир не стоит на месте, так что, возможно, однажды кто-то из нас все-таки научится летать, и тогда пробки и заторы станут лишь воспоминанием, ну а путешествие — настоящим приключением. Помечтали и хватит. Возвращаемся к реальности. На календаре у нас 14 июля. Рабочая неделя продолжается, поэтому пробкам быть, хотим этого или нет. А еще следующим хитам в нашем эфире. Уже скоро послушаем песни Владимира Кузьмина, группы Feist of Family, Надежды Кадышевой и многие другие в эфире Радио Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев,

0: Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радиодача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радиодача». Дачный плейлист «Радиодача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: нация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню вам из «АЛЛАТРИ». Меня зовут Анастасия. Хочу передать своим деткам привет Артемию, Кириллу и Полине. И хотелось бы для них поставить песню Хабиба. Любую веселую. Всем прекрасного дня, хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это «Радио Дача».

Падение звезд — явление нередкое. Звездопады или метеорные потоки наблюдаются ежегодно, примерно в одни и те же даты. Есть даже примерное расписание. Например, поток Персеиды, пик приходится на 12-13 августа. Вот будет нам что посмотреть в финале лета. Ну а сейчас на календаре 14 июля, середина сезона. Также дачный сезон продолжается, а вместе с ним и летние праздники. Например, сегодня День смородины. Дата в честь этой ягоды выбрана не случайно. К этому времени в большинстве регионов смородина достигает пика зрелости. Если есть в наличии, можете угостить своих близких. Ну а от нас через короткую паузу следующие хиты группы «Дюна», Юлии Савичевой и многие другие.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим друзьям и близким, а еще принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха. Только обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Чили», Игоря Корнелюка и не только.
1: Реклама.
2: Платье, юбка, туфли.
1: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
1: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
3: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Типи-фест в Этномире. Легендарный Гойко Митич, живая легенда, тот самый Чингачгук, приезжает в Этномир. 18 и 19 июля. Грандиозный праздник ковбоев и индейцев Типи-фест. Настоящие вигвамы, меткие лучники, зажигательные танцы и встреча с любимым героем. Билеты на etnomir.ru.
6: ООО «Альтнатур» 0+, Калужская область, Боровский район, деревня Петрова, ОГРН 122-400-00-7131.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Многое, чем можно заняться в летний сезон. В это время проводится также множество музыкальных, творческих событий. Можно и зоопарк посетить или ботанический сад. Это одновременно прогулка на свежем воздухе и образовательное мини-путешествие. Ну и теплые ночи, отличное время, чтобы насладиться звездным небом. Всем желаем прекрасного летнего отдыха, ну и легкого продолжения рабочей недели. С нами вечер вторника, надеюсь, многие уже дома, отдыхают. И через короткую паузу ваш отдых дополнит хиты группы «Гости из будущего», «Слава» и Татьяна Овсиенко, Виктора Салтыкова и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
4: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Красногорск. Я хочу передать привет своему однокласснику Крымову Леонтию. И дарю песню «Серые глаза». Спасибо, радио «Дача».

Рассказывать о любви можно часами, приводить примеры, вспоминая крепкие отношения, а также проявлять свои чувства в нашем эфире. Можно передать привет второй половине в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Мы ждем звонков, ну и через короткую паузу будем слушать хиты группы «А-студио», Никиты и Марии Зайцева и Фурса, Сергея Трофимова и многие другие уже скоро в эфире «Радио Дача».

0: женщинам цветы.
1: Каждой девушке или женщине приятно получать цветы в любое время года, особенно летом, когда вокруг много зелени, и погода радует своим теплом. Ну, кстати, только есть один момент в плане цветов. Не всем по душе свежесрезанные цветы. Кто-то принципиально выбирает более гуманный вариант подарка – живые цветы в горшке. И, к счастью, сейчас огромный выбор именно цветущих комнатных растений. Поэтому хватит каждый. Также и в нашей музыкальной истории. Для каждого, кто слушает радиодачу, уже скоро хиты группа Йова, Сливки, Владимира Преснякова и многие другие.

0: Ничто так не помогает почувствовать атмосферу города, как его общественный транспорт. Это особенно актуально во время поезда, когда, приехав в другую страну или город, мы стремимся глубже понять и ощутить колорит нового места. Да, можно посещать рестораны, музеи, гулять по паркам, а можно спуститься в метро или сесть в местный городской автобус, маршрутку и все, как будто в свой среди чужих. Мы также с вами следуем дальше и уже скоро послушаем хиты группы «Руки вверх», Стейси Повали, Евгения Григорьева и многие другие. Всем удачного вечера в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Не пропустите! Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Шаман.
5: Это любовь.
2: Стас Михайлов.
5: Для тебя.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, самые лучшие радиодачи. Звонит обстоятельная слушательница Елена с города Новоульяновска. Хочу передать привет Ерсовой Татьяне, Царегородцевой Дарье и своей любимой дочурке Светлане. Пожелать им здоровья, счастья и любви. И передайте, пожалуйста, песню Григория Лепса.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

а также любой другой может узнать подробный гороскоп на текущие сутки в нашем эфире «Советы астрологов» каждое утро. А вот вечером на Радио Дача много таких прекрасных хитов. Кстати, тут между делом посматриваются трансляции полуфинала чемпионата мира по футболу на Кинопоиске. Всем неравнодушным к этому виду спорта сообщаю, к этой минуте Франция играет в ничью с Испанией. Сейчас первый тайм. Кстати, за трансляцией следят уже более 2 миллионов болельщиков. Ну еще бы, такая интрига. Посмотрим, что будет дальше. Но уже сейчас я могу вам рассказать, что ждем здесь, в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Николая Баскова, группы «Город 312» и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай

0: Хит Султан Лагучева в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Султана Лагучева, еще увидим Михаила Шуфутинского, Ольгу Зарубину, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктора Королева, группы «Премьер-министр» и не только.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И вот нам идеальный вариант летнего отдыха. Солнце, жара и настоящие летние приключения. Именно в такую погоду сразу хочется собраться в компании, отправиться гулять, а лучше поехать за город. Ну, главное не сидеть дома. Об этом мы вспомним в пятницу вечером, когда рабочая неделя завершится. А вот сейчас мы всем желаем легкого продолжения трудовых будней. Завершается вторник, и проводим этот вечер в компании таких прекрасных песен. Уже скоро послушаем хиты группы «Краски», Валерии Стаса Пьехи, Александра Малинина и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь. Я живу в городе Пенза. Я работаю грузчиком. Пламенный передаю привет Сергею Михайловичу Сенечкину. Желаю всем здоровья и счастья. И заказываю песню «Течет ручей». Спасибо, радио «Дача».

с нами на его трудовые будни, которые лишь набирают обороты. Но есть в этой истории свои положительные моменты. Самый сложный рабочий день завершился, и вторник также приближается к финалу. Уже завтра экватор трудовых будней, и подробнее о наступающей среде можно узнать в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов узнаем утром в 6:30 по московскому времени. Проведем завтрашний день, правильно учитывая рекомендации. А вот сейчас этим поздним вечером мы продолжаем слушать такие прекрасные хиты. Через короткую паузу для вас песни Дмитрия Колдуна, Андрея Державина, Натали и многие другие в эфире «Радио Дача».

Дмитрия Колдуна в эфире «Радио Дача», который, кстати, в первые дни лета был в гостях в звездном шоу «Назад в будущее». Вспомнил про яркие моменты своей карьеры и рассказал о семейной жизни. В частности, певец объяснил, почему давно перестал реагировать на разговоры о своей фамилии, а еще рассказал о магической цифре 6 в своей судьбе. Можете найти видеоверсию на нашем сайте radiodacha.ru и посмотреть, если прослушали выпуск. Ну или желаете пересмотреть и переслушать. Такое тоже приветствуется. Ну а мы с вами в ближайшее время послушаем хиты Стаса Михайлова, Татьяны Булановой, Натальи Гордиенко и многие другие.

0: в завершение этого часа на радио «Дача». И любое ожидание рано или поздно обречено на успех. Мы с вами ждем обычно всю неделю выходные, и вот с нами уже финальные минуты вторника. А завтра и вовсе экватор трудовых будней. Такими темпами незаметно доберемся до финала трудовых будней. Забегая вперед, напомню, завершим рабочую неделю, как всегда, ярко в компании танцевальных хитов программы «Диско Дача». Каждую пятницу и субботу слушаем их с 20 до 23 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу для вас не менее желанные песни Игоря Николаева, Аллы Рид, Марины Хлебниковой. Ну и дальше еще больше отличной музыки. Целая ночь, которую с вами проведет мой коллега Иван Никитин. Ну а я прощаюсь до завтра. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Ронда».
4: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать большущий привет в город Астрахань своей подруге Ксюше и ее маме Наталье. И прошу порадовать девочек песней по ресторанам. Всем классного дня и отличного настроения. А вам, радиодача, как всегда, огромнейшее спасибо.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Юлия Савичу на радио «Дача». В сердце каждого человека живет не только любовь, но еще и забота, переживания за близких, печаль, радость и много чего еще. Не зря же говорят, чтобы познать самих себя, очень сложно. Нужно чуть ли не целую жизнь. А уж чтобы поднять сердце другого человека, то и вообще, наверное, всей вечности мало. Всем желаю приятной ночи на волне радио «Дача». В студии Иван Никитин. Принимаю уютную студию от Сергея Черноусова. И всем желаю замечательного времяпрепровождения. Далее послушаем хит Авраама Руссо, Вавана и Анны Семенович и Александра Буйнова. Давайте начнем эту приятную ночь.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
2: Полина Гагарина.

Полина Гагарина на радио «Дача». Кстати, все больше ценятся именно те специалисты, которые умеют что-то делать своими руками. А если посмотреть широко, то обнаружим, что все, чем мы пользуемся в жизни, сделано умелыми руками талантливых людей. Кстати, с Полиной Гагариной мы обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena еще увидим более 20 артистов, в их числе Николай Басков, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и еще многие-многие другие. По-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Группа Чили на радио «Дача». Хочется надеяться, что краски лета еще долго не смоет ни один дождь, каким бы сильным он ни был. А вот поберечь себя и, например, свой автомобиль в непогоду обязательно стоит. Например, поменьше стоять или парковаться у деревьев, которые потом убирают коммунальные службы, как настоящие завалы после дождя и урагана. Но не будем о грустном, тем более, что впереди хит Надежды Кадышевой, Виктории Дайнека и рубрика «Удачный момент».
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Ивановна. Я звоню вам с Воронежской области, село Урыв. Хочу передать привет своему сыну, Усю Виталию Алексеевичу. Пожелать крепкого здоровья, огромного терпения. И хочу заказать для него песню Юрия Визбора. Спасибо, радио «Дача».
4: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: Подобро на радио «Дача». 12 часов ночи сейчас только в Калининграде. Вот там и можно отметить начало новых суток. А вот, например, в Москве уже давно час ночи. И если вы все еще не спите, значит, мы с вами на одной волне. Рад приветствовать всех. У микрофона Иван Никитин. Далее продолжим также в танцевальном ключе. Скоро послушаем группу «Рефлекс». Потом Настасью Самбурскую и Леонида Агутина. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет. Очень много.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Великолепный и чувственный дуэт Анны Асти и Димы Билана. А какой клип? А какая фотосессия, посвященная этому клипу? Прямо сейчас на Радио Дача. У каждой хорошей истории обязательно есть продолжение. И речь сейчас не о кассовом кино, а о более приятной и насущной новости. В эфир «Радио Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать». Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот и все, друзья. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Категория 18+.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: умолчании никакого толка нет и не было никогда. Гораздо проще взять в руки телефон, набрать знакомый номер, и вот мы уже и не одни во вселенной. Денис Майданов на Радио Дача. А если хочется удивить еще и песней в подарок, тогда вы точно по адресу. Обязательно звоните в рубрику «Удачный момент», а остальное уже предоставьте нам. Далее на радиодаче хит «Знакомый с детства» в исполнении Натальи Ветлицкой. Далее послушаем на Таисию Повалий.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20...

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Ева Польна на радио «Дача». Когда кажется, что будто весь мир против нас, значит точно пора ложиться спать и как следует выспаться. Потому как выспавшемуся человеку всегда легче улыбнуться с утра. А от улыбки, как известно, станет всем светлей. Далее на радио «Дача» послушаем хит Филиппа Киркорова. Кстати говоря, новинка. Поэтому с удовольствием всегда прислушиваемся, слушаем буквально каждую ноту. Ну а потом послушаем великолепный дуэт Вики Цыгановой и Михаила Круга.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Новинка этого года в исполнении Иракли о светлых людях, которым хорошо вместе друг с другом. По-моему, описание отлично подходит и для каждого слушателя радиодачи, особенно если они пара, особенно если у них семья. Всем желаю только любви, искренней и чистой. С вами Иван Никитин. Ну а далее послушаем хит в тему, что называется, от группы Ивановки Интернешнл, потом группа V-Teens и Игорь Корнелюк. Оставайтесь с нами, будет душевно и хорошо.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Зажигательный хит певицы Натали на радио «Дача». Ой, каких только историй не наслушаешься. От знакомых, друзей и коллег, которые вернулись из отпуска с новыми впечатлениями. Бывают и рассказы о неразделенной любви, но человек так устроен, что через некоторое время он уже сам себе говорит, а может и к лучшему. Вот на этой жизнеутверждающей ноте и продолжим дальше. Через пару минут послушаем хит группы «Демо», затем Стас Михайлов, ну и перейдем к рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена, я из города Красногорск, Московской области. Хочу передать привет своему любимому мужу Пузыреву Руслану, сказать ему то, что его очень сильно люблю, и поставить для него песню Натальи Власовой, песня «Любовь». Спасибо большое, радио «Дача».